Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял Кейфули и Филиппо Малимверно. Состоялся 4-й Бакинский форум безопасности. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхан Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд встреч. Ресурсы недр Карабаха и Восточного Зангезура возвращаются в экономический оборот, аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора китайских компаний 01.AI и Sinovation Ventures Кейфули, координатора международных саммитов и руководителя отдела развития по Саудовской Аравии итальянской компании Теха Групп Филиппо Малимверно. Гости сообщили, что примут участие во втором азербайджанском международном инвестиционном форуме, который пройдет в Баку под патронажем президента Ильхама Алиева, подчеркнули важность этого мероприятия. Президент Ильхам Алиев отметил тесные отношения нашей страны как с Китаем, так и с Италией, подчеркнув, что бизнесмены из обеих стран инвестируют в Азербайджане. На встрече состоялся обмен мнениями о практическом применении искусственного интеллекта в зеленой энергетике, в области кибербезопасности, образования и других сферах. Обсуждены возможности сотрудничества между нашей страной и этими компаниями. В Баку состоялся 4-й Бакинский

Форум безопасности на тему «Новые вызовы в глобальной архитектуре безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом». В форуме приняли участие руководители, высокопоставленные представители международных организаций и спецслужб более 100 стран. После открытия форума участникам зачитали обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева и показали видеоматериал по теме конференции. В рамках форума также прошло мероприятие «Укрепление национального потенциала борьбы с терроризмом посредством оперативного партнерства», организованное службой госбезопасности совместно с контртеррористическим управлением ООН. Участники обсудили развитие национальных и международных механизмов координации для противодействия террористическим угрозам, связанным с современными технологиями, а также использование антитеррористической системы обмена информацией, являющегося платформой Бакинского форума безопасности. Председатель Мили-Меджлиса Сахиб Агафарова встретилась с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Данканом Норманом. Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, Сахиб Агафарова отметила дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Подчеркивалась значимость взаимных визитов и встреч на высшем и высоком уровнях в развитии отношений между двумя странами, отмечена необходимость продолжения этой динамики и впредь. Подчеркивалась деятельность рабочей группы Мили-Меджлиса по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и отмечена...

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с министром иностранных дел Доминиканской Республики Ито Бессоно, с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, с министром иностранных дел Багамских островов Фредериком Митчеллом, с главой МИД Кипра Константиносом Комбасом, с конгрессменом США Джо Уилсоном, с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, с сербским коллегой Марко Джуричем, с французским коллегой Жаном Ноэлем Баро, с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич, с министром иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Баипота Моном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений, международной повестки, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встреч подписан ряд документов. Маршрут Трампа является значимым проектом, способным одновременно придать новый импульс экономике Южного Кавказа и содействовать укреплению мира. Об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялшин Рафиев заявил на 7-м ежегодном Каспийском бизнес-форуме, организованном Caspian Policy Center в Нью-Йорке. Он также напомнил об инвестициях Азербайджана в развитие инфраструктуры, включая Бакинский порт, свободную экономическую зону Алята и модернизацию.

0: организовала железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. По словам Рафиева, развитие физической инфраструктуры должно сопровождаться повышением эффективности пограничных процедур и цифровизации таможенных систем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает процесс нормализации двусторонних торгово-транспортных отношений с Арменией и считает важным продолжать позитивную динамику в отношениях между странами. Об этом Эрдоган заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В обсуждении также приняли участие министры иностранных дел двух стран Хакан Фидан и Арарат Мирзоян. Стороны положительно оценили взаимные шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Эрдоган отметил, что развивающееся сотрудничество Турции и Армении в рамках международных организаций способствует процессу нормализации и пригласил Пашиняна на саммит лидеров КОП-31, который пройдет в Турции. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Гвинею-Бисау с Национальным днем. Публикация об этом размещена на странице Министерства в социальной сети X. В рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН в Гарвардском клубе началось двухдневное 37-е заседание высокого уровня Международного центра Низами Генджеви на тему «Восстановление доверия, сотрудничества и глобальной стабильности во имя общего будущего». Заседание объединило мировых лидеров, бывших глав государств и правительств, высокопоставленных представителей международных организаций, дипломатов и экспертов. На заседании будут обсуждаться такие актуальные темы, как укрепление глобальной стабильности, будущее многостороннего сотрудничества, энергетическая безопасность, климатическая повестка, искусственный интеллект и цифровой суверенитет, глобальное управление, коллективные действия в сфере здравоохранения и новые принципы международного сотрудничества.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: Дата 27 сентября 2020 года, навечно вписанная в историю азербайджанского народа, останется в памяти не только для нас, но и для всего человечества, как день торжества правды и справедливости, начальная точка пути к великой победе. Наш народ всегда будет хранить в памяти это

обращается с заявлением. Франция с удовлетворением восприняла решение президента Азербайджана о помиловании гражданина Франции Мартина Райана, находившегося под стражей в Азербайджане с декабря 2023 года. В заявлении пресс-службы Министерства Европы и иностранных дел Франции обращается с заявлением. Франция с удовлетворением восприняла решение президента Азербайджана о помиловании гражданина Франции Мартина Райана, находившегося под стражей в Азербайджане с декабря 2023 года. В заявлении пресс-службы Министерства Европы и иностранных дел Франции подчеркивается гуманитарный характер этого решения и отмечается, что французская сторона приветствует данный шаг. Решение президента Азербайджана о помиловании является важным гуманитарным шагом с точки зрения продолжения дипломатических контактов между двумя странами, отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Франции. 10-й гран-при Азербайджана «Формула-1» установил новый туристический рекорд. На гонку в Баку прибыли более 16 тысяч иностранных гостей. Годом ранее их число составляло 14 тысяч. Нынешний показатель стал самым высоким за все время проведения этапа «Формула-1» в столице Азербайджана. Растущий международный интерес к бакинской гонке отразился и на географии продаж билетов. Билеты на гран-при Азербайджана 2026 года приобрели болельщики более чем из 120 стран. Этот показатель свидетельствует о дальнейшем расширении международной аудитории соревнования. 10-й по счету гоночный уикенд «Формулы-1» в Баку стартовал 24 сентября и завершится 26 сентября.

Процесс восстановления территории в освобожденном от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре не ограничивается лишь восстановлением разрушенных городов и сел, прокладкой дорог и коммуникаций. Недра региона также представляют собой важное направление новой экономической стратегии Азербайджана. Здесь расположены месторождения золота, меди, молибдена, полиметаллов, алунитов и других полезных ископаемых. Современные технологии будут использованы для их разведки, уточнения запасов и поэтапного вовлечения в промышленный оборот. Однако, говоря о недрах региона, необходимо учитывать экологические и экономические потери, которые он понес за почти 30-летний период оккупации. Госструктура Азербайджана, осуществленную в этот период незаконную эксплуатацию природных ресурсов, вырубку лесов, загрязнение водных источников и нанесение ущерба биоразнообразию и природным экосистемам, назвали экологическим террором и экоцидом. Согласно официальным данным, в период оккупации, помимо разграбления природных ресурсов, был нанесен серьезный ущерб экологическому балансу региона. Депутат Азер Бадамов высказал свое мнение по этому поводу. В течение 30 лет Армения не только разрушала населенные пункты, но и разграбила природные ресурсы нашего народа. Также занималась незаконной горнодобывающей промышленностью. Разумеется, возвращение недр в экономические обороты также предполагает и восстановление государственного контроля над ресурсами, которые ранее использовались без должного надзора и законности. На следующем этапе особое внимание будет уделено разработке месторождений золота, меди и молибдена, расположенных в Кельбаджаре, Агдере и Зангелане. Как отметил президент Ильхам Алиев на состоявшемся 22 сентября совещании, в Агдере уже начата работа по освоению месторождений. Затем планируется начать эксплуатацию уже существующих месторождений в Кельбаджаре и Зангелане. Немаловажные шаги были сделаны и на месторождение золота Сёюдлёзот в Кельбаджаре. В сентябре 2026 года здесь впервые были проведены буровзрывные работы. Еще одним значимым проектом является месторождение полиметаллов Филисчай. На этом участке оцениваются перспективы добычи меди, цинка и свинца. В соответствии с государственной программой полная эксплуатация месторождения намечена на конец 2031 года. В настоящее время изучается потенциал использования дополнительных запасов меди на месторождении Дамерли в Карабахе. По словам министра экономики Михаила Джабарова, имеется возможность задействовать около 470 тысяч тонн дополнительных запасов.

в меди. Кроме того, оцениваются перспективы формирования сырьевой базы для алюминиевой цепочки на базе месторождения алунита «Зайлей». Таким образом, процесс возвращения полезных ископаемых в хозяйственный оборот в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляется в нескольких направлениях одновременно. Разведка новых месторождений, уточнение имеющихся запасов, восстановление добычи, обогащение руды, создание перерабатывающих предприятий и построение производственной цепочки, охватывающей все этапы производства вплоть до конечного продукта. Таким образом, будущее Карабаха и Восточного Зангезура определяется не только реконструкцией наземных городов и сел, но и возвращением в хозяйственный оборот недр, созданием производственных и логистических цепочек, увеличением занятости, а также ликвидацией последствий 30-летнего экологического ущерба.

0: uçmuşum uçmuşam senden ay dilber. Edel konmuşum uçmuşam senden ay dilber. Edel konmuşum uçmuşam senden ay dilber. Edel konmuşum uçmuşam senden ay dilber.
1: Garba Azerbaycan soy köküm. Beynelxalq Radio 85.
2: В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял руководящих лиц китайских и итальянской компаний. Глава Министерства иностранных дел Азербайджана и Албании обсудили двустороннюю повестку. Обсуждено расширение партнерства Азербайджана с африканскими странами. А сейчас более подробно. 24 сентября президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора китайских компаний 01AI East Innovation Ventures Кэй Фули, координатора международных саммитов и руководителя отдела развития по Саудовской Аравии итальянской компании Tenne Group Филиппа Малинверна. Гости выразили признательность главе государства за прием. На встрече состоялся обмен мнениями о практическом применении искусственного интеллекта в зеленой энергетике, в области кибербезопасности, образования и других сферах, обсуждены возможности сотрудничества между нашей страной и этими компаниями. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром Европы и иностранных дел Албании Феритом Ходжой. Как сообщили в МИД, стороны обсудили двустороннюю повестку, подчеркнув важность постоянного политического диалога, связей высокого уровня и взаимной поддержки в рамках международных организаций, включая ООН. Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы посредством ключевых проектов энергетической и транспортной связности. Он также проинформировал коллегу о постконфликтных региональных реалиях, вопросах региональной и международной безопасности, продолжающихся мирных усилиях с Арменией. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Кот-д'Ивуара Ниали Каба. Отметив динамичное развитие двусторонних отношений, стороны подчеркнули важную роль межпарламентских связей, визитов на высоком уровне и регулярных политических консультаций в укреплении как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества. В ходе обсуждений также были затронуты активные участники и председательство Азербайджана на международных платформах, расширяющееся партнерство с африканскими странами и ключевые региональные процессы. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на координационной встрече Организации исламского сотрудничества. Он поздравил нового генерального секретаря ОИС Исмаила Ульд Шейх Ахмеда, подчеркнул важность солидарности против растущей исламофобии и еще раз подтвердил поддержку Азербайджаном палестинской государственности, выразив серьезную обеспокоенность ростом

0: военных конфликтов в регионе, Чейхун Байрамов призвал к активизации дипломатических усилий и расширению совместной деятельности в рамках ОИС для борьбы с дискриминацией и насилием в отношении мусульманских обществ в мире. Министр проинформировал об институциональных мерах в связи с подготовкой к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в будущем году. Проведены подготовительные тренировки очередного этапа совместных военных учений «Сила единства 2026». Как сообщили в Министерстве обороны, тренировки были организованы на учебном полигоне Бёюк-Зиря в азербайджанском секторе Каспийского моря. В подготовительном процессе, к которому были привлечены сторожевые и десантные корабли военно-морских сил, активное участие приняли военнослужащие всех трех стран. В ходе учений были выполнены задачи по охране морской и береговой инфраструктуры, освобождению захваченного террористами судна и заложников, разминированию территории, высадке морского десанта на остров, уничтожению базы террористов, а также оказанию первой медицинской помощи раненым и их эвакуации. 24 сентября в Кабинете министров под председательством премьер-министра Али Асадова и с участием членов правительства состоялось расширенное заседание, посвященное проектам государственного бюджета Азербайджанской республики и сводного бюджета на 2027 год, а также показателям сводного бюджета на последующие три года и концепции и прогнозным показателям экономического и социального развития Азербайджанской республики на 2027 год и последующие три года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров. Открыв заседание вступительной речью, премьер-министр Али Асадов отметил, что в соответствии с законом Азербайджанской республики о бюджетной системе в Кабинет министров были представлены проекты государственного и сводного бюджета на 2027 год, показатели сводного бюджета на последующие три года, а также прогнозы социально-экономического развития. В Нью-Йорке в рамках 37-го заседания высокого уровня, проводимого Международным центром Низами Генджеви, состоялась панельная дискуссия на тему «От Баку до Белена и Турции. Продолжение климатического сотрудничества в эпоху глобальной фрагментации». В центре внимания дискуссии были вопросы продолжения климатической повестки, берущей начало в Баку и простирающейся до Белена и Турции, сохранение сотрудничества в условиях геополитической фрагментации, адаптации климатического финансирования, регионального сотрудничества и энергетической безопасности. В ходе панельного заседания одним из основных вопросов было отмечено продолжение климатической дипломатии в рамках процесса, простирающегося от Баку до Белена и Турции, а также преобразование обязательств, конкретные проекты и инвестиции. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radionun 85 Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
3: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Kalhara Börçünler Hibridayın Micam Otoçünler Çenkaro Kadır Bicenin Şerel İrugut. Yevrahortani Komis Azerbaycan'ı da mutun vazbanazı ve parına kumayan himni ev kovma kaldırı ütler. Azerbaycan'ın da ev irava teoriyen kasetreli Yevrahortani tamı gorsak üçünü bolur bolur narum. Aysarumov druid arta solvatsı mili melisiliya gumarnistum kınark vazbanazı ve naha gıcım. Banazı ve naha gıcı dırveli kıver kutsen evin tunvel. Basayet banazı ve hamazayın da tarifu me hortani masnak üçünü evra mütün Azerbaycan hortanakan hamı gorsak üçün komiteyi gorsne üçana. Boroşumu yerkart ev durgu uçan artünki. Verçin tarinenin evra xortarını madır becen idamın tonvaz banaca verum. Objekti uçan xaxtumudur savurum amel yerkring nişxanıçayım nerkin gorsarim veraberu xarsarina katmamın troa kamot etsmam. Kakaget Zaur Şükürovi Karsikov Mili Mersiliya Gumarnistum evra xortarını komitun tonvaz hayastanın kayın uçan acak uçan veraberial banaca ve kınarkumları jamanak badgan vornar yıl uytnarı unna celadır becen idam. Ayd banaca vun barunak vuh basarda kapes anhimın armata pes Халиев нырка иракаунчини цэру друйтнаров. Айсил уйтнарум шадручини хера вервел тарбер еркрнурум горцох. Хайкакан лобистакан касмакерпочинари инчпес наи вороша кяздесчин евдиркерунецох. Отар еркря какасинари коумис мэр еркридам ираканацвох. Зыртпашчакан аршавей вирспаштакан горсне учанвра. Лягумарнисон ворошме каясвел касэсна ладарбечен харапелчан. Били мэрси амо горсакчан харабеорснары еврахортаани хетайтвум. Датареснал мили мэрси маснакчуну еврамючен евад Azerbaycan'ın Mechev Xortarnakan Hamo Gorsakçan Haznajovi Gorsne Usyana Yevsksıl Mili Melisyan Tamokçan Dataresmanın Tatsak Arkayın Kanunları Girarumu Hamadzan Yevranesi Xortarnakan Vihajovi Kanunadırıçan Baştunakan Bakun Hısakoryan Nışı Mevor Harabeyürsünürüm Çenkaroğun Tunvil Yerkaki Çapanişnır Yevkovna Kalmota Sumnır Mijazgayın Kasmaker Büsünürü Petke Araşna Yurtçuntan Hamo Gorsakçanı Miyen Pohadar Sargankiyev Objektiv Uçan Himavra Petke Naev Nışı Elvor Mili Melisi Otar Yer Кроме чего тут сценариев гибридаин спарналик наридем пайкари жамна кавор хазнажова, ну и песа это ручные тарасы ладер беченидем, и энтадриал то как твакана шави вераберял, хазнажови то виалнеров, айн наев хайт номе социалакан санцерум активутиан ачимасен, ай саршав хамакар кваскерпо виракан отсвуме тарбер, иеркернорум горсо хайкакан лобистакан касмакер пучнари утар иеркря кака сценарие ворошлар твамичо сценари когмец, энгацоло ворнуман горсо утсюлары на патаку на наздел тараса Штанумын тацок, згайон хаагутян горсон таци врайев батса бараздыл, мичпетакан харабеурсонар еврапат ганвор, заур шукюрова аселе. Азанжови мониторинге хамазайн, айкакан лоб.

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Ямаля Зейналзаде. Здравствуйте. Коротко о главном. В Баку состоялся 4-й Бакинский форум безопасности. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд встреч. Началось двухдневное 37-е заседание высокого уровня Международного центра Низами Генджеви. А теперь подробнее. В Баку состоялся 4-й Бакинский форум безопасности на тему «Новые вызовы в глобальной архитектуре безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом». В форуме приняли участие

Все руководители и высокопоставленные представители международных организаций и спецслужб более 100 стран. После открытия форума участникам зачитали обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева и показали видеоматериал по теме конференции. В рамках форума также прошло мероприятие «Укрепление национального потенциала борьбы с терроризмом посредством оперативного партнерства, организованное службой безопасности совместно с контртеррористическим управлением ООН». Участники обсудили развитие национальных и международных механизмов координации для противодействия террористическим угрозам, связанным с современными технологиями, а также использование антитеррористической системы обмена информацией, являющейся платформой Бакинского форума безопасности. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Данканом Норманом. Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, Сахиба Гафарова отметила дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Подчеркивалась значимость взаимных визитов и встреч на высшем уровне и высоком уровнях в развитии отношений между двумя странами, отмечена необходимость продолжения этой динамики и впредь. В ходе беседы дипломат заявил о намерении прилагать усилия в течение дипломатической деятельности в нашей стране для дальнейшего развития связи также и между законодательными органами наряду с другими сферами. На встрече также состоялся обмен мнениями о других вопросах, представляющих взаимный интерес. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с министром иностранных дел Доминиканской Республики Ито Бисоно, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, с министром иностранных дел Багамских островов Фредериком Митчеллом, с главой МИД Кипра Константинесом Комбасом, с конгрессменом США Джо Уилсоном, с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, с сербским коллегой Марко Джуричем, с французским коллегой Жаном Ноэлем Баро, с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич, с министром иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильвией Баипо-Темоном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений, международной повестки, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встреч подписаны ряд документов. Маршрут Трампа является значимым проектом, способным одновременно придать новый импульс экономике Южного Кавказа и содействовать укреплению мира. Об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев заявил на 7-м ежегодном Каспийском бизнес-форуме, организованном Caspian Policy Center в Нью-Йорке. Замминистр обратил внимание на растущее значение надежной региональной взаимосвязанности в условиях перебоев на глобальных торговых маршрутах. Он также напомнил об инвестициях Азербайджана в развитие инфраструктуры, включая Бакинский порт, свободную экономическую зону Алят и модернизированную железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает процесс нормализации двусторонних торгово-транспортных отношений с Арменией и считает важным продолжать позитивную динамику в отношениях между странами. Об этом Эрдоган заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В обсуждении также приняли участие министры иностранных дел двух стран Хакан Фидан и Арарат Мирзоян. Стороны положительно оценили взаимные шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Эрдоган отметил, что развивающееся сотрудничество Турции и Армении в рамках международных организаций способствует процессу нормализации и пригласил Пашиняна на саммит лидеров КОП-31, который пройдет в Турции. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Гвинею-Бисау с Национальным днем. Публикация об этом размещена на странице министерства в социальной сети X. В рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН в Гарвардском клубе началось двухдневное 37-е заседание высокого уровня Международного центра Низами Генджави на тему «Восстановление доверия, сотрудничества и глобальной стабильности во имя общего будущего». Заседание объединило мировых лидеров, бывших глав государств и правительств, высокопоставленных представителей международных организаций, дипломатов и экспертов. На заседании будут обсуждаться такие актуальные темы, как укрепление глобальной стабильности, будущее многостороннего сотрудничества, энергетическая безопасность, климатическая повестка, искусственный интеллект и цифровой суверенитет, глобальное управление, коллективные действия в сфере здравоохранения и новые принципы международного сотрудничества.
Франция с удовлетворением восприняла решение президента Азербайджана о помиловании гражданина Франции Мартина.

0: Райана, находившегося под стражей в Азербайджане с декабря 2023 года. В заявлении пресс-службы Министерства Европы и иностранных дел Франции подчеркивается гуманитарный характер этого решения и отмечается, что французская сторона приветствует данный шаг. Решение президента Азербайджана о помиловании является важным гуманитарным шагом с точки зрения продолжения дипломатических контактов между двумя странами, отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Франции.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: Западный Азербайджан отличается богатым и разнообразным историко-культурным наследием, одним из ключевых направлений которого является христианская культура Кавказской Албании и связанные с ней религиозно-архитектурные памятники. Историческое и культурное наследие Кавказской Албании занимает особое место в истории Азербайджана. Храмы, монастыри, надписи и другие материальные памятники, которые можно отнести к албанскому христианству, представляют собой ценные источники для изучения религиозных и культурных процессов, происходивших в этом регионе в древности. Следы этого наследия обнаружены в Западном Азербайджане. Кавчак-Вянг, Гюль-Вянг, Коша-Вянг и другие религиозно-архитектурные памятники занимают особое место в исследованиях албанской культуры. Архитектура, каменные надписи и другие особенности этих монументов играют важную роль в понимании их исторического происхождения. Вот что на данную тему говорит историк Фаик Исмаилов. «Албанское наследие досталось нам от наших предков. Наследие это определяет нашу национальную идентичность. Армяне же полностью уничтожили албанское наследие». Одной из значимых аспектов, касающихся албанского наследия в Западном Азербайджане, является дальнейшая историческая судьба памятников. В проводимых в Азербайджане исследованиях отмечается, что в 1838 году после упразднения Албанской апостольской церкви по решению Российской империи и передачи ее в ведение Армянской апостольской церкви начался процесс ассимиляции и армянизации албанского религиозного наследия. С этой точки зрения защита албанского наследия Западного Азербайджана представляет собой не только задачу сохранения физического состояния древних построек. Необходимо также тщательно задокументировать надписи, архитектурные особенности, археологические материалы и исторический контекст памятников. Особую значимость приобретает исследование албанского наследия Западного Азербайджана в международном научном сообществе. Албанское наследие Западного Азербайджана по-прежнему вызывает живой интерес не только как памятник прошлого, но и как источник изучения историко-культурной памяти азербайджанского народа. Документирование, сохранение и введение этого наследия в научный оборот важны для того, чтобы будущие поколения могли глубже понять историю региона. Вы слушали новости. До свидания. Всего вам доброго.
2: Qatar muğamı. Söz Xaqani Şirvani, ifa Rubadın Radova. 1957-ci il.

A srvá cera grúm duká rohé klasel. Káutian urakár kéhna kádr bécianne. Вуфтас нерекіз кызбонгнар ев адырбечені мотой цумы азга импортис минчев хамашхарайын оринак. Самакайын ев цовайын логистики ертоғынары.

0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду и глав ряда иностранных компаний. В Баку стартовал второй азербайджанский международный инвестфорум. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд встреч. Дорога к победе. Аналитический материал. А теперь подробнее. 25 сентября президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду, прибывшего с визитом в Азербайджан. Подчеркнув, что Азербайджан и Таджикистан являются дружественными братскими странами, президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших возможностей для поступательного развития потенциала двустороннего сотрудничества. Поблагодарив за прием и гостеприимство, Кохир Расулзода передал главе государства приветствие и наилучшие пожелания президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие, попросил передать и его приветствие главе государства Таджикистана. На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений. В тот же день президент Ильхам Алиев принял также председателя и главного исполнительного директора одной из ведущих мировых инвестиционных компаний Ньюбергер Берман Джорджа Уокера. На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и компанией Ньюбергер Берман. Состоялся обмен мнениями о новых возможностях, возникающих на мировых инвестиционных рынках, проектах, представляющих взаимный интерес и расширение долгосрочного партнерства. 25 сентября президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора одной из ведущих мировых инвестиционных компаний Brookfield Asset Management Конра Тески. На встрече обсуждалось расширение инвестиционного сотрудничества между нашей страной и компанией, в частности, потенциальные проекты в сфере энергетического перехода, возобновляемой энергетики, систем хранения энергии и цифровой инфраструктуры. Была затронута важность энергетического потенциала Азербайджана с точки зрения укрепления позиции нашей страны в качестве регионального энергетического хаба. В тот же день президент Ильхам Алиев принял основателя, председателя и главного исполнительного директора компании Global Infrastructure Partners, глобальной инфраструктурной инвестиционной компании, действующей в структуре BlackRock, являющейся одной из ведущих мировых компаний по управлению активами Адебайо Огунлеси. На встрече было выражено удовлетворение развитием инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и компанией, состоялся обмен мнениями о достигнутых результатах и перспективах расширения партнерства. Состоялся обмен мнениями об инвестиционных возможностях нашей страны в инфраструктурной сфере, в том числе в вопросах потенциального сотрудничества по направлениям цифровой и транспортной инфраструктуры. В ходе беседы было затронуто значение организованного в Баку под патронажем президента Ильхам Алиева второго Азербайджанского международного инвестиционного форума и состоявшегося в его рамках диалога по инфраструктурным инвестициям в Азербайджане. 25 сентября президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Кубахидзе. Президент Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кубахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов в деятельности, а также благополучия грузинскому народу. Премьер-министр Грузии выразил главе нашего государства признательность за оказанное внимание. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о развитии отношений стратегического партнерства и добрососедства между нашими странами.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

0: В Баку стартовал второй Азербайджанский международный инвестиционный форум. Форум пройдет от 25-26 сентября под патронажем президента Ильхама Алиева. Тема форума – восстановление доверия в фрагментированном мире Южный Кавказ как опора глобальной взаимосвязанности и инвестиционной стабильности. В форуме принимают участие ведущие инвесторы, представители государственных и международных финансовых институтов, а также бизнес-лидеры. На пленарных и панельных заседаниях обсудят средний коридор, энергетику и зеленый переход, искусственный интеллект и цифровую трансформацию, инфраструктуру, промышленность и свободные экономические зоны, критически важное сырье, агробизнес, финансовое сотрудничество, развитие малого и среднего бизнеса, туризм, недвижимость и инвестиции в человеческий капитал. Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам второго Азербайджанского международного инвестиционного форума. Азербайджан становится надежным энергетическим партнером для все большего числа стран. Наше видение выходит за рамки энергоснабжения и также охватывает развитие коридора зеленой энергии, что позволяет интегрировать возобновляемую энергию в региональные рынки и укреплять взаимосвязанность между Азербайджаном, Южным Кавказом в более широком масштабе, Центральной Азией и Европой, говорится в обращении государства. Обращение зачитал вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов. Основная цель Азербайджана в энергосфере – превратить богатый потенциал возобновляемой энергии в экспортный. Об этом заявил министр экономики Михаил Джабаров на втором Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку. По его словам, в стране уже реализуются масштабные проекты в сфере зеленой энергии совместно с ведущими мировыми компаниями. Джабаров отметил, что энергетический сектор не ограничивается энергией, но формирует и потоки данных. В этом контексте основная цель – стать цифровым узлом. Прокладываемая по дну Каспия транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия создаст новое высокопропускное цифровое соединение между Европой и Азией. Это открывает конкурентоспособные возможности для привлечения инвестиций в дата-центры и инфраструктуру искусственного интеллекта, сказал министр. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на 25-й ежегодной министерской встрече глав медгруппы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр подчеркнул, что Азербайджан посредством долгосрочных стратегических инвестиций и устойчивых региональных партнеров в условиях отсутствия выхода к морю успешно превратил свое географическое положение в ключевой логистический, транзитный и энергетический узел, соединяющий коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Джейхун Байрамов отметил необходимость цифровизации транзита, упрощенных таможенных процедур и интегрированных энергетически-цифровых связей, таких как зеленый энергетический коридор Центральной Азии-Азербайджан. Он подчеркнул, что объединение транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры создает и более устойчивую глобальную торговую архитектуру. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниали Кабой, с главой МИД Молдовы Михаем Папшоем, с коллегой из Сент-Китса и Невиса Дензелом Луэлином Дугласом, с министром по делам Европы и иностранным делам Албании Феритом Ходжой, с министром иностранных дел, внешней торговли, иностранных инвестиций по вопросам диаспоры Сент-Винсента и Гренадин Дуайтом Фиджеральдом Брамблом, с армянским коллегой Араратом Мирзаяном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений, международной повестки, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встреч подписан ряд документов.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилайет Эйвазов обсудил межведомственное сотрудничество с главой Главного управления безопасности МВД Турции Али Фиданом. Делегация во главе с Али Фиданом прибыла в Азербайджан для участия в 9-й рабочей встрече по полицейскому сотрудничеству, которая пройдет в Баку. На встрече Эйвазов с удовлетворением отметил высокий уровень связи между МВД Азербайджана и Турции. Он подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимодействия правоохранительных органов двух братских стран и развития совместной деятельности. Али Фидан, высоко оценив сотрудничество профильных ведомств двух стран, отметил важность совместной борьбы с глобальными угрозами, в том числе с отдельными видами преступности. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник

Киргасанов направил соболезнования министру обороны Казахстана генерал-лейтенанту Даурену Кусанову в связи с гибелью и ранением военнослужащих во время учений в Каспийском море. Глубоко опечален вестью о гибели 9 военнослужащих, утонувших во время учений в Каспийском море, ранении одного военнослужащего и пропаже без вести 7 человек. Выражая глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этого несчастного случая, желаю скорейшего выздоровления раненому военнослужащему. Надеюсь на положительный исход поисково-спасательных операций. Да упокоит Всевышний души погибших. Аллах рахмет элесен, говорится в соболезновании. Министерство иностранных дел Азербайджана на официальной странице в соцсети X также выразило соболезнования Казахстану из-за трагической гибели военных. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших военнослужащих, а также братскому народу и правительству Казахстана. Да пребудет вечная милость Аллаха над погибшими и да дарует Всевышний их семьям силы и терпения в эти трудные дни. Надеемся, что пропавшие без вести будут благополучно спасены и желаем раненому военнослужащему скорейшего выздоровления. В посольстве Азербайджана в Астане состоялось мероприятие, посвященное 6-й годовщине 27 сентября Дня памяти. В мероприятии приняли участие дипломаты, представители общественности и азербайджанской диаспоры. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Алимирза Минаскеров подчеркнул, что благодаря мужеству азербайджанской армии и решимости верховного главнокомандующего Ильхама Алиева территориальная целостность страны была восстановлена. Посол также отметил политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджану братской Турции во время 44-дневной Отечественной войны. По его словам, единство Баку и Анкары стало важным фактором региональной стабильности и безопасности. На мероприятии также выразили соболезнования в связи с гибелью 24 сентября казахстанских военнослужащих во время военных учений на Каспийском море и почтили их память минутой молчания. Участники мероприятия подчеркнули, что разделяют скорбь братского народа Казахстана.

0: В истории азербайджанского народа есть даты, которые стали не просто числами в календаре, а символами национальной гордости, восстановления справедливости и непоколебимой воли народа. Уже шестой год наш народ с радостью вспоминает о славной победе, которая стала результатом 44-дневного пути, начавшегося 27 сентября. Указом президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года 27 сентября, дата начала Отечественной войны, была объявлена Днем памяти. Это день, когда чтится светлая память наших шахидов, знаменателен началом пути нашего народа к славной победе, которая положила конец 30-летней тоске по родным краям. Каждый день операция «Железный кулак», которая продолжалась 44 дня, был шагом к освобождению от 30-летней оккупации. Своим мнением о знаменательных событиях, которые золотыми буквами вписаны в политическую, государственную и военную историю Азербайджана, поделился депутат Нагиф Гамзаев. «Годами азербайджанский народ ждал освобождения земель от оккупации. Мы были уверены в победе, ведь справедливость была на нашей стороне. 27 сентября верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, отдал приказ к бою, которого все так ждали. Именно в этот день все сплотились вокруг одной цели. Наши солдаты-герои отдали свою жизнь за освобождение родного края. Мы одержали победу благодаря единству.
1: Şükürler olsun ki biz galip gelebilmişik, biz zafer çalabilmişik ve torpaqlarımızı tam işğaldan azad edebilmişik.
0: В ходе 44-дневной Второй Отечественной войны нас переполняла гордость, особенно в дни следующих друг за другом побед – 8 и 10 ноября. Освобождение от оккупации города Шуши, которое является символом нашей победы, продемонстрировало силу азербайджанского народа, профессионализм армии, мужество и героизм наших воинов. Славная победа была достигнута благодаря политике «Железного кулака» верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева, а также мужеству солдат и офицеров нашей сильной армии. Сегодня на освобожденных от оккупации территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре успешно осуществляется программа «Великое возвращение», включающая в себя масштабные восстановительные и строительные работы. Агдан, Физули, Зангилан, Лачын, Джабраил и особенно наша культурная столица, город Шуша, были реконструированы в соответствии с концепциями умного города и умного села. В скором времени жители возвратились в отеческие края, где построены аэропорты, автомобильные и железные дороги, а также создана энергетическая инфраструктура. Эти меры были реализованы в короткие сроки и привлекли внимание всего мира. Наши граждане, которые когда-то были вынужденными переселенцами, сегодня строят и трудятся на своей родной земле, внося свой вклад в развитие страны.